0: Вот такое вот новое прочтение, новый стиль дискотеки «Авария». Дальше у нас с вами за поворотом «Лимбиски», «Диджей Нейтрин» и многие другие. Прямо сейчас о погоде расскажу. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 3 июля, в Ахе погода ожидается дождливая, плюс 12 в Тымовском, Углегорске, а также в Чехове, Невельске и Хомске. 18 градусов тепла, без существенных осадков. В Смирных ясно, плюс 11. В Томари и в Курильске сегодня. Осадков не ожидается, плюс 16 градусов. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков. Максимальная температура днем плюс 18. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Это яркое, масштабное событие и грандиозный концерт с участием рок-звезд. Хедлайнеры фестиваля – группа «Эпидемия» и 7Б. 3 и 4 июля. Дронопорт «Пушистый». Вход свободный. Подробности на сайте областного министерства спорта.
6: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Гордитесь, что вы работаете до ночи и забываете, когда видели солнце. У нас плохие новости. Ваша любовь к переработкам официально делает вас тупее. Нейропсихологи подтверждают, что хронические перегрузки буквально убивают и уменьшают мозг. Подробности в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность в себе и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Еще в 2016 году почти 500 000 человек работали по 55 часов и более. По данным Всемирной организации здравоохранения, а также Международной организации труда, работа свыше 55 часов в неделю повышает риск инсульта на 35%, а болезни сердца на 17%. Переработки ежегодно убивают более 800 тысяч человек. МРТ-исследования показали, у работающих 52 и более часов меняется структура мозга, увеличиваются зоны, отвечающие за эмоции и внимание. Это не развитие, а ответ на хронический стресс. Сейчас в России только 30% работают положенные 40 часов, 16% работают больше. Продуктивность таким образом падает в ноль. Вы трудитесь, но не чувствуете никакого удовлетворения. Что советуют врачи? Они советуют спать не менее 7 часов и делать короткие перерывы каждые 90 минут. Так что уходить с работы вовремя – это не какая-то ваша слабость, а вклад в завтрашнюю продуктивность. Если начальник спросит, зачем вы не задерживаетесь, можно честно ответить: я берегу серые клетки, чтобы завтра они снова работали на результат. А если хочется убедительнее, покажите статистику организации здравоохранения. Отдохнувший сотрудник быстрее думает, реже ошибается и не смотрит. Смотрит на таблицу Excel, как на древнюю письменность. В общем, хороший отдых – это тоже часть работы. Это были другие новости. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: 11:40 уже на часах, друзья, прямо сейчас прогноз погоды на радио АСТВ. Наш спонсор – салон оптики «Хамелеон» по данным сайта rp5.ru сегодня, 3 июля. В Александровске-Сахалинском плюс 19 без осадков. В Ногликах временами дождь, до 10 градусов тепла. В Поронайске сегодня ясно, плюс 11. В Красногорске, а также в Охотском – 17 градусов тепла без осадков. В Макарове, Корсакове, а также в Малокурильском и Южно-Курильске – 13 градусов тепла, осадков не ожидается. В Долинске погода тоже ясная, плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 18. 18, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
8: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.

0: 17+.
1: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: еще один музыкальный час на радио СТВ медленно, но верно приближает нас с вами к обеденному перерывчику. И это замечательно, можно уже строить на него свои планы. С Халицкой области 12 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья Модус Вивенти приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенти быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные, запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Транспортная схема разработана для гостей фестиваля. Фестиваля «Крылья Сахалина». Центральный вход в детскую поликлинику областного центра закрыли из-за ремонта. Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг. Транспортная схема, совмещающая железнодорожное и автобусное сообщение, разработана для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Так, поезда в Корсаков курсируют из областного центра. Между станцией в портовом городе и аэродромом Пушистый каждые 10-15 минут ходят бесплатные автобусы-шаттлы, расписание которых синхронизировано с графиком движения поездов. 3 и 4 июля шаттлы будут работать до полуночи. Также во все дни фестиваля от Южно-Сахалинска до станции Корсаков и обратно можно добраться на междугородних автобусах номер 115. Для гостей мероприятия на личных автомобилях рядом с Пушистым организована бесплатная общая парковка. Центральный вход в детскую поликлинику Южно-Сахалинска закрыли из-за ремонта. Он продлится до конца августа. Как сообщают медучреждения, ворота перед центральным входом на время работ также будут недоступны. Пандусный подъем в колясочную пока остается открытым, а его закрытие обещают сообщить дополнительно. Вход в учреждение сейчас доступен со стороны лаборатории и отделения медицинской реабилитации. Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг. В перечень могут включить еще 5 наименований. Сейчас исследования помогают определять 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний. Это позволяет ставить диагнозы на раннем этапе и начинать лечение оперативно. 27 спортсменов из Хомска и Невельска приняли участие в фестивале по парусному спорту «Молодежная волна» в Хомске. Состязания прошли в рамках реализации государственной программы «Спорт России». По итогу состязаний все призовые места завоевали представители Хомска. Похожие на облака скопления боярышниц появились на Телецком озере в Республике Алтай. Как отмечают биологи, бабочки-самцы добывают из влажной почвы минеральные соли. В больших скоплениях они становятся вялыми, как будто находятся в опьянении. При этом массовый слет – нормальный природный процесс. Деревьям заповедники боярышницы не угрожают. И в завершение о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас ясно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: За ночь у нас с вами столько всего происходит, что утром новости, собственно, читаешь с ощущением, как будто лет 5 проспал. Поэтому хорошо, что есть мы, АСТВ. Мы хотя бы экономим вам время и, конечно, нервные клетки. Рассказываем главное, без необходимости перелопачивать весь интернет. А еще, конечно, у нас есть классные музыканты. Вот есть харизматичная Зиверт. Давайте погазуем с ней прямо сейчас.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио СТВ. Я надеюсь, что вместе с нами вам легче ускоряться, заканчивать побыстрее эту рабочую неделю. Вместе с нами. Прямо сейчас расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июля в Ахе ожидается дождь, 12 градусов тепла, в Тымовском, в Углегорске, а также в Чехове, Невельске и Хомске. Плюс 19 без осадков. В Смирных сегодня погода ясная, плюс 11. В Северокурильске временами дождь, плюс 8. В Тумаре, а также в Курильске, 16 градусов с плюсом, осадков не будет. В Южно-Сахалинске сегодня обещают день без осадков, плюс 18. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости». Кажется, в российском кино может стать чуть меньше тумана. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ослабить цензурную хватку и перестать замазывать в фильмах все, что выглядит слишком взрослым – сигареты, алкоголь и прочие предметы. О цензуре против цензуры поговорим в выпуске. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин «Склад напольных покрытий 3 гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит – весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений. Собрали для вас в одном месте. Магазин «Склад напольных покрытий 3 гнома». Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
1: Новости.
0: Итак, кинокритики идею поддержали, потому что иногда забота о зрителе превращает фильм в своеобразную викторину. Что герой держит в руке? Особенно странно это выглядит, когда после откровенной сцены персонаж закуривает. И вот тут начинается настоящая борьба за нравственность. Все происходящее до этого зритель как-то пережил, а сигарета, видимо, уже слишком сильное потрясение. Доходит и до исторических курьезов. В фильмах про средневековье могут вырезать стакан с пивом, хотя в 14 веке его пили куда спокойнее, чем воду из ближайшей канавы. Прямого запрета часто нет, но есть великая российская традиция. Лучше перестраховаться так, чтобы потом никто не понял сюжет. В итоге герои в кино любят, ссорятся, спасают мир, совершают подвиги, но бокал в руке у них может превратиться в мутное пятно. Почти современное искусство. Смотришь фильм и заодно тренируешь воображение. Похоже, кинематографистам скоро придется выбрать, продолжать замазывать реальность или все-таки признать, что взрослый зритель способен пережить вид сигареты, бокалы и даже исторической правды. Берегите себя, здравый смысл и свое чувство прекрасного. Оно нам еще пригодится. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин «Склад напольных покрытий 3 гнома». Хомское шоссе 7/4.

0: В этом часе, друзья, мы будем с вами культурно просвещаться вместе с программой «Звуки музыки». Это программа о разных музыкальных инструментах, их фишках, их истории. В этом часе в 12:50 ловите свежий выпуск. Ну а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июля в Александровске-Сахалинском без осадков 19 градусов тепла. В Ногликах до плюс 10, временами дождь, в Паранайске погода ясная, плюс 11. В Красногорске, а также в Охотском без существенных осадков 17 градусов с плюсом. В Макарове, Корсакове, Малокурильском, а также в Южно-Курильске 13 градусов, существенных осадков не ожидается. В Долинске без осадков плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске сегодня обещают, что осадков не будет, плюс 18 максимальная температура. Температура днем. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: рядом с тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТВ.
3: Дорогой ценитель низких частот, сейчас я поведаю тебе историю о настоящем гиганте музыкального мира, о контрабасе. Высоченный, солидный, чуть ли не в человеческий рост, стоит себе в углу оркестра, будто важный господин на светском приеме. Корпус из благородного дерева, длинные струны, длинный гриф. Он не суетится, не мельтешит с высокими нотами. Нет, он действует иначе. Контрабас в оркестре – это как фундамент дома. Его не всегда заметно, но без него все развалится. Он держит ритм, задает гармонию, создает ту самую атмосферу, от которой музыка обретает объем и вес. Без него мелодия будет словно без опоры, легкая, но пустая. А с ним сразу появляется глубина, серьезность и какая-то особая теплота. В джазе он весело шагает басовой линией, задавая драйв и настроение. В блюзе стонет и вздыхает, рассказывая истории разбитых сердец. Играть на нем особое искусство. Нужно и силу иметь, и чувство ритма отточенное, и слух абсолютный. Пальцы ловко скользят по грифу, смычок касается струн, и вот уже зал наполняется этим роскошным обволакивающим звуком. Слушая музыку, прислушайся к нижнему регистру. Если почувствуешь эту мощную, спокойную опору, знай, это трудится контрабас. Главный басовый философ оркестра. Он не кричит, не рвется в центр внимания, но без него мир музыки был бы куда менее основательным.
2: Звуки музыки.

0: ритмичненько вместе с Фло Райда. Мы с вами продолжаем свой рабочий день. Не переключайтесь, впереди актуальный выпуск новостей к этому часу. Ну и в Сахалинской области уже 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Крылья Сахалина стартовали на дронопорте «Пушистый». Городская баня после ремонта открывается в Александровске-Сахалинском. День флота отметят на пляже Переплюй 4 июля. Международный форум беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина» открылся на дронопорте «Пушистый». Он традиционно стал ключевой площадкой для демонстрации передовых технологий в сфере беспилотной авиации и обсуждения перспектив развития отрасли. В этом году мероприятие собрало более 2500 участников. В программе форума выставка инновационных беспилотников, демонстрационные полеты и испытания техники в реальных условиях, пленарная сессия по вопросам интеграции беспилотников в логистику, сельское хозяйство и мониторинг окружающей среды. Форум также продлится 4 июля. Городская баня после ремонта открывается в Александровске-Сахалинском. По информации мэрии муниципалитета, здесь выполнен комплекс мероприятий. Обработка от плесени, покраска помывочного помещения, техническое обслуживание бойлеров и отопительной системы. На сегодняшний день все необходимые процедуры завершены, и учреждение готово к приему посетителей. Уже в эти выходные, 4 и 5 июля, баня будет работать по обычному графику. С 1 сентября 2026 года фельдшеры в России смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Как пишут новости, правило будет действовать, если в медицинской организации нет врача-психиатра-нарколога. Действия фельдшера при этом должны будут быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. Мера вводится для более оперативной помощи пациентам в небольших населенных пунктах и там, где не хватает специалистов. День флота отметят на пляже Переплюй 4 июля. Большой семейный праздник для жителей и гостей Углегорского района подготовила Восточная горнорудная компания. Он начнется в 14.00 и продлится до позднего вечера. Занятия по душе здесь смогут найти как взрослые, так и дети. На площадке будут работать творческие игровые зоны. Также запланированы выступления артистов, спортивные активности и флешмобы. При этом для гостей будут организованы бесплатные автобусы. Они будут отправляться от автовокзала из Углегорска и от кафе-центра из Шахтерска. Организаторы напоминают, вход на праздник свободный, но пронос алкоголя запрещен. Гостей в состоянии опьянения на территорию мероприятия также не допустят. Россияне начали нанимать людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации. Например, если человек проиграл в споре, опоздал на встречу или съел лишний кусочек торта, исполнитель будет ему доказывать, что ошибались все остальные, оправдан на стороне заказчика, и он ни в чем не виноват. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. А на этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Алдатова.
1: Угадайте, какой самый популярный пароль в мире на устройствах уже много-много лет и до сегодняшнего дня. Не какой-нибудь там сложный шифр. 1, 2, 3, 4, 5. Все-таки, да, люди пользуются. Иногда мне кажется, что хакерам даже не нужно ничего взламывать. Вот все жалуются. Достаточно хакерам просто немного верить в человечество. У нас, кстати, тоже несложный пароль. Называется 105.5. Даже ребенок запомнит. Мы всегда в доступе. И прямо сейчас у нас перерыв на Риану.

0: предлагаю нам с вами заглянуть в будущее, а именно в завтрашний день. Прогноз погоды на завтра прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Ахе, а также в Северо-Курильске осадков не ожидается, 11 градусов тепла. В Тымовском пройдет небольшой дождь и плюс 15 градусов. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Смирных плюс 14. В Углегорске, Чехове и Курильске воздух прогреется до 17 градусов. В Томари, Невельске и Хомске столб термометра покажет отметку плюс 18. В Северо-Курильске плюс 11, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 10, завтра днем плюс 22, плюс 24 градуса. Осадков не обещают, ветер южный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
9: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
10: Сахалин.

0: Родное островное.
1: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
2: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польный билет.
1: Включай режим везения. Твой звонок, твой билет. Телефон радио АСТВ в Южно-Сахалинске 49-15-05. Звони сейчас.
2: Условный сигнал прозвучал, и пока я жду нашего победителя, который сегодня у нас заберет два пригласительных за свою быстроту реакции, 49-15-05 набираем прямо сейчас. Я напомню, что Ева Польна у нас приезжает уже совсем скоро, дает свой концерт, это в Сити-холле, это 10 июля, это в 19:00, возрастное ограничение 6+. Ребят, покупайте билеты, конечно же, если вы не хотите караулить у радио целый день, ну а если у вас есть такая возможность, то можно билетики и выигрывать у нас. Итак, у нас есть дозвонившийся, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день, представьтесь, как вас зовут?
3: Николай.
2: Николай, очень приятно. Николай, а можете продолжить строчку «Плачь, плачь»?
3: Я, к сожалению, у меня супруга любит эту...
2: Тогда, может, мы ее к телефону позовем. Она не рядом, хочется спеть с кем-то. Знаете, такое настроение. Вы на работе, петь не будем. Хорошо, Николай, значит, логической цепочкой я прихожу к выводу, что вы супруге отдадите билет, с ней не пойдете.
3: Ну, возможно, хвостиком, если она кого-то еще не возьмет.
2: Ну, порадуйтесь немножко, Николай. Мы идем с женой на концерт.
3: Да, спасибо, идем.
2: Ну вот, другое дело. Отлично, Николай, я желаю вам классно провести время и приятного дня.
3: Спасибо.
2: Ребята, у нас еще один человек, который по нашим пригласителям проникает на концерт Евы Польна. Напоминаю, 10 июля, Сити Холл, начало в 19:00. И это будет что-то невероятное.
1: Арт-Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити-Холл. Нереальная Ева Польна.
4: Я тебя тоже.
1: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.

0: 17.40 по Сахалинскому, и к этой минуте мне уже есть чем вас порадовать. Это прогноз погоды на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Ногликах также небольшие осадки, плюс 8. Далее по городам везде ожидается ясная погода. Температура воздуха в Поронайске, а также Малокурильском и в Южно-Курильске 14 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, Корсакове и Аниве плюс 16. В Долинске и Вахотском также без осадков, около 20 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 10. Завтра днем максимально отметка на термометре плюс 24 градуса. Осадков не будет. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Лето на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Кинопремьеры, мастер-классы, культурные маршруты. Все самое интересное приготовили мы для вас и собрали в нашей летней афише. Куда сходить в ближайшие дни, что нельзя пропустить, расскажем. И сегодня в том числе два раза в день выходит новая программа под названием «Двигай летом». Слушайте этот гайд по классным поводам выйти этим летом из дома в 9.30 на радио АСТВ и в 14.30 на радио АСТВ. Не пропустите.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Заходи без причин.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Выкроил все-таки время в своем плотном графике. Пришел в нашу студию мужчина, который не льет воду. Точные факты дает, что конкретно.

0: происходит в мире спорта. Владимир Литвинов с нами. Здрасте.
1: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Екатерина. Слушайте в этом выпуске. На чемпионате мира по футболу испанская сборная разгромила австрийцев и сыграет в 1/8 финала с португальцами. Александр Овечкин продлил свою историю в Национальной хоккейной лиге, подписав новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Карен Хачанов вышел в третий круг теннисного Уимблдона.
2: На старте!
1: Итак, на чемпионате мира по футболу на данный момент определились еще два участника 1/8 финала. Сборная Испании разгромила австрийца со счетом 3-0. У «Красной Фурии» дублем отметился Микель Ойарсабаль. Еще один мяч забил защитник Педро Порро. В 1/8 финала испанцы встретятся со сборной Португалии, которая в драматичном матче нанесла поражение команде Хорватии со счетом 2-1. Хорваты вели 1-0 после гола Ивана Перишича на 53-й минуте. Через 15 минут у португальцев счет с пенальти сравнял Криштиану Роналду, а уже на 4-й добавленной минуте забил Гонсалу Рамуш. И уже в самой концовке, на 13-й компенсированной минуте, у сборной Хорватии его равенство восстановил Йошка Гвардиол, но арбитр усмотрел офсайд у Марио Пашалича. Еще один матч в данный момент продолжается, вернее, только начался. Играют команды Швейцарии и Алжира. Идет первый тайм, счет пока не открыт, 0-0. Лучший снайпер Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин продолжит выступать в Заокеанской лиге. Накануне россиянин подписал новое соглашение с клубом Вашингтон Кэпиталс. Контракт с 40-летним форвардом рассчитан на один год, согласно которому хоккеист заработает 4 250 тысяч долларов. Напомню, хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года. В прошлом сезоне Овечкин провел за столичных 82 матча, в которых набрал 64 очка, забросив 32 шайбы и отдав столько же голевых передач. Напомню, что в регулярных чемпионатах Александр Великий поразил ворота соперников 929 раз, но в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает пока второе место. У него на счету 1006 голов. Чтобы настичь лидера Уэйна Гретцки, россиянину нужно забросить 11 шайб. А на уимблдонском теннисном турнире в минувший игровой день в третий круг пробились двое россиян. У мужчин 22-я ракетка мира Карен Хачанов уверенно обыграл немца Яника Ханфмана со счетом 6-3, 6-4, 6-4. Следующим соперником Карена станет итальянец Флавио Каболли. В женской сетке борьбу продолжит наша Людмила Самсонова, которая в поединке второго раунда переиграла свою соотечественницу Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2 и за выход в четвертьфинал сразится с чешкой Мари Баусковой. Еще одна россиянка Анна Блинкова в третий круг Уимблдона выйти не смогла, уступив Марте Костюк из Украины со счетом 7-6, 3-6, 3-6. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
2: На старте на радио АСТВ.

0: Ясная погода без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14, в Углегорске, Чехове, а также в Курильске плюс 17 градусов. В Томари, Невельске и Хомске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до плюс 10 градусов. Завтра днем максимальная отметка на столбик термометра плюс 24 градуса. Погода будет солнечной, ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Вафли «Акульчев» в ассортименте 65,95 за 100 грамм. Персик «Желтый» 449,95 за 1 килограмм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Расскажите о своих скрытых талантах.
2: Мой талант — приходить на встречу раньше всех и ждать тех, кто стабилен в опозданиях.
1: По мне, лучше раньше прийти, но я потом постоянно страдаю. Всех. Ты же знаешь, что этот человек опоздает. Он всегда опаздывает.
2: 100% опоздает. Зато, если мы друг другу назначим встречу, мы точно придем вовремя.
1: Заранее даже. И разбежимся уже в то время, когда нужно было бы собираться.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор — «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето. По маршруту дом, работу, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Лето. Время играть.
2: Насколько хорошо ты думаешь под давлением времени и эмоций? 7 июля в 19.00 в интеллект-баре «Чердак» пройдет игра «Мозгобойня. Легкая». Формат квиза с простыми, но цепляющими вопросами. Идеально подходящий новичкам и тем, кто давно не играл. Здесь не нужно быть энциклопедией. Важнее логика, ассоциации, интуиция и командная игра. Раунды построены так, чтобы включиться с первых минут. Узнавать знакомые факты, ловить подсказки в формулировках и неожиданно вспоминать то, что кажется давно позабытым. Интеллект-бар «Чердак», 7 июля, 19.00.
1: Летние приключения начинаются!
2: А сможете ли вы узнать предмет только на ощупь или определить вкус с закрытыми глазами? 10 июля в Южно-Сахалинске пройдет необычный челлендж «Миссия 5 чувств». Участникам предстоит пройти серию веселых испытаний, распознавать ароматы, угадывать вкусы, искать ответы на ощупь, ориентироваться без помощи зрения и выполнять задания на внимательность и смекалку. Здесь не получится отсидеться в стороне. Каждый этап проверит вашу интуицию, реакцию и умение доверять собственным ощущениям. 10 июля, ТЦ «Рояль», 3 этаж. Запись по телефону 8-914-755-18-49.
1: Лето любит смелых.
2: Лето, где ваш ребенок не просто отдохнет, а научится играть в жизнь и импровизировать. Школа импровизации «В моменте» приглашает подростков от 13 до 17 лет на летние занятия в формате игры, творчества и живого общения. Здесь развивают то, что действительно пригодится в жизни. Уверенность в себе, чувство юмора, спонтанность, коммуникацию и креативное мышление. Все через практику и игровые задания. Искусству импровизации учатся актеры, ведущие, предприниматели и те, кому важно легко чувствовать себя в любой ситуации. Теперь к этому могут присоединиться и подростки. Занятия проходят каждую неделю. Минимум теории, максимум практики. Дружелюбная атмосфера и работа с опытными педагогами. Молодежное пространство «Камин», Поповича 20А. Запись по телефону плюс 7-900-429-0707. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: Двигай летом на АСТВ.
3: Мы снова танцуем.

0: 14:40 на часах. Предлагаю нам с вами попрощаться поскорее уже с треком от Меган Трейнер, и в силу вступает прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. Далее по городам. Везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Паранайске, Малокурильском и в Южно-Курильске завтра плюс 14. В Красногорске, Макарове, а также в Корсакове и Иваниве до плюс 17 градусов. В Долинске и Охотском тоже без осадков, около 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 22, плюс 24. Осадков не будет. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Лето на АСТВ.
1: Вы слушаете дорожную сводку на радио СТВ. Итак, напоминаем гостям 12-го фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина», что 3 и 4 июля в связи с ремонтом дороги на участке остановки 5 углов города Корсакова шаттловые автобусы до Дранапорта Пушистый, где пройдет этот фестиваль, будут курсировать от железнодорожного вокзала города Корсакова. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Октябрьской, а также для обеспечения комфортного и безопасного доступа всех гостей к месту мероприятия. Напомню, транспорт будет курсировать с интервалом каждые 15 минут в обе стороны. 3 июля с 11:30 до 0 часов, а 4 июля с 9 часов 30 минут, также до 0 часов. Жители и гостей Сахалина просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок.
0: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16.

0: исчезать.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Это был 50 Cent. Я надеюсь, что не 50 центов, а очень много-много денег с многими нулями. Мы на этой неделе с вами успешно заработали. Это радио East Wave в Сахалинской области. Уже 15 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Амбрецовой, ведущего хирурга лапаротолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. Золотая линия, Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Транспортная схема разработана для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Обустройство сквера молодоженов Смирных намерены завершить к концу июля. День флота отметят на пляже Переплюй 4 июля. Транспортная схема, совмещающая железнодорожные и автобусные сообщения, разработана для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Так, поезда в Корсаков курсируют из областного центра. Между станцией в портовом городе и аэродромом Пушистый каждые 10-15 минут ходят бесплатные автобусы-шаттлы, расписание которых синхронизировано с графиком движения поездов. 3 и 4 июля шаттлы будут работать до полуночи. Также во все дни фестиваля от Южно-Сахалинска до станции Корсаков и обратно можно добраться на междугородних автобусах номер 115. Для гостей мероприятий на личных автомобилях рядом с Пушистым организована бесплатная общая парковка. Обустройство сквера молодоженов Смирных намерены завершить к концу июля. На сегодня техническая готовность объекта более 80%. На месте будущей зоны отдыха подрядчик уже частично уложил покрытие, установил ограждение освещения, а также смонтировал часть малых архитектурных форм. Съезд лидеров общероссийской организации предпринимателей «Опора России» в Южно-Сахалинске собрал бизнесменов из 60 регионов страны, а также представителей Китая. Одной из главных тем деловой программы стало развитие беспилотных систем и роль малого и среднего бизнеса в этой отрасли. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, такие аппараты постепенно входят в повседневность. В регионе уже разработали 75 сценариев применения дронов в народном хозяйстве. Например, беспилотники используют для мониторинга лесных пожаров, поиска пропавших людей, борьбы со стихийными свалками, проверки дорог, крыш и труб. Производством дронов на острове занимается центр «Крылья Сахалина». Также на Сахалине создан первый в России официальный дронопорт «Пушистый». День флота отметят на пляже Переплюй 4 июля. Большой семейный праздник для жителей и гостей Углегорского района подготовила Восточная горнорудная компания. Он начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера. Занятия по душе здесь могут найти как взрослые, так и дети. На площадке будут работать творческие игровые зоны, также запланированы выступления артистов, спортивные активности и флешмобы. При этом для гостей будут организованы бесплатные автобусы. Они будут отправляться от автовокзала из Углегорска и от кафе-центра из Шахтерска. Организаторы напоминают, вход на праздник свободный, но пронос алкоголя запрещен. Гостей в состоянии опьянения на территорию мероприятия также не допустят. Двое российских любителей покорять высокие здания забрались на антенну в Нью-Йорке. Высота здания с учетом шпиля около 450 метров. Официально оно имеет 102 этажа, еще два относят к техническим зонам. На вершине шпиля россиянин сделал своей спутнице предложение руки и сердца. Местная полиция уже предъявила экстремалам обвинение, в том числе о хулиганстве. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

самое токсичное место в мире. Я думаю, что все-таки это не офис. Угадайте, что это. Я думаю, что это примерочная, потому что она каким-то образом показывает любого человека таким, каким никогда его не видно дома в зеркале. Ну, похуже версия в примерочной. Как ни крути, каждый раз храбрость нужна невероятно, чтобы туда зайти. Надеюсь, вы в курсе, что на самом деле вы сегодня и всегда выглядите отлично. Это Радио СТВ, мы улыбаемся, мы кайфуем от себя и от дуэта Джонни плюс Федук.

0: СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Слово.

0: составить четкий план действий себе завтра. На выходные нужно знать, конечно, какая будет погода. Поделюсь с вами этой информацией. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Ахе, а также в Северо-Курильске, погода без осадков, плюс 11 градусов. В Тымовском ожидается небольшой дождь, плюс 15. Далее по городам везде ожидается ясная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в Смирных завтра, плюс 14. В Углегорске, Чехове, а также в Курильске, плюс 17 градусов. В Томари, в Невельске и Хомске тоже без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура будет плюс 24 градуса. Погода ожидается ясная, ветер южный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
7: 8 июля. День семьи, любви и верности. Праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и княгини Февронии. Официальный статус праздник получил в 2022 году. Символом Дня семьи является ромашка – полевой цветок, олицетворяющий чистоту и мечты о любви и верности. Сегодня крепкая и многочисленная семья является символом долгосрочных традиций, которые передаются из поколения в поколение. В Сахалинской области супружеские пары, состоящие 50 и более лет в браке, поощряются почетным знаком «Семья, любовь и верность» за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Другие новости.
1: Это другие новости. Тема выпуска. Россия заняла второе место в рейтинге стран с самым быстрым ростом реального благосостояния на взрослого жителя. Согласно отчету швейцарского холдинга UBS о мировом богатстве, в период с 2020 по 2025 годы этот показатель в стране вырос на 37%. Где еще живут богачи, разберемся в выпуске. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Итак, лидером среди стран с самым быстрым ростом реального благосостояния на взрослого жителя стала Южная Корея, чей рост превысил 55%. Третью строчку заняла Хорватия с результатом в 29% граждан. В топе стран, где благосостояние за 5 лет ухудшилось, оказались Великобритания, Германия, а также Франция. Авторы исследования рассчитывали богатство с учетом инфляции в местной валюте. Такой метод исключает влияние демографических изменений и колебаний курсов. Исследователи разделяют понятия благосостояния, дохода и ВВП на душу населению, поскольку их покупательная способность в разных государствах различается. Что касается России, кроме второго места в рейтинге самых быстро богатеющих, она также вошла в число лидеров по темпам появления новых долларовых миллионеров. В 2025 году их число увеличилось до 22 тысяч человек. Количество долларовых миллиардеров также увеличилось. По итогам 2025 года их в нашей стране 105 человек. Несмотря на это, Россия продемонстрировала один из самых высоких уровней имущественного неравенства. По индексу Джини страна расположилась на второй строчке с коэффициентом 0,82%. Эмираты с аналогичным значением занимают первую позицию. В топ-5 вошли Южная Африка, Бразилия и также Саудовская Аравия. Это были другие новости. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
0: Другие.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, временами небольшой дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра плюс 14 градусов. В Красногорске, Макарове, а также Корсакове и Аниве до 17 градусов выше нуля. В Долинске и Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Лапша быстрого приготовления «Шин-рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» окрошечный 149,95 за 1,5 литра.
2: С «Матрешкой» всегда.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
4: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.

0: 17+. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Let's

0: Это были The Future X на радио АСТВ. Прямо сейчас программа чартовый метроном. Получайте.
1: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
2: Чартовый метроном
1: с Владимиром Литвиновым.
3: Добрый день, друзья! Добрый, всем привет! Итак, в эфире радио СТВ «Чартовый метроном», программа, в которой я приглашаю совершить увлекательное музыкальное путешествие по хит-парадам за последние 50 лет. У нас прозвучат песни из разных лет и стран, но вообще у них будет, как всегда, одно. Текущая дата у нас сегодня на календаре 3 июля, напомню. Надеюсь, что вам будет как минимум любопытно узнать, какие треки были в этот день в чартах, и ну и теперь без промедления стартуем. Отправная точка у нас... Хит-парад синглов Великобритании 1977 года и 3 июля в нем на втором месте находилась песня «Show You The Way To Go» от американской группы суперизвестной фамилией «The Jacksons».

Ну, думаю, что даже если не говорить название группы, голос 18-летнего Майкла Джексона здесь легко узнается. Будущий король поп-музыки здесь исполняет ведущую партию, а ему подпевают его братья Марлон, Тито, Джеки и Рэнди. Соул-балладу «Show You The Way To Go» для семейной группы Джексонов написали авторы-песенники Кеннет Гэмбл и Леон Хафф. Она вошла в одноименный дебютный альбом группы 76 года. В марте 77 года была издана синглом и в июне возглавила британский чарт. Кстати, в США она выше третьего места не поднялась. И, кстати, если кто-то захочет меня поправить, что, дескать, группа, где начинал Майкл Джексон, называлась «The Jacksons 5», я спорить не буду, но... С 1975-го, когда коллектив прекратил сотрудничество с компанией Motown, группа была переименована в The Jacksons. Ну, поскольку студии принадлежали права на торговую марку The Jackson 5, а уходить-то было ради чего. Компания CBS Records, куда Джексоны в итоге со скандалом-то ушли, предлагала 20% выручки от каждой записи, а вот Motown им в течение 7 лет выплачивала всего 2,8%. Кроме того, согласно новому контракту, Джексоны теперь могли исполнять песни собственного сочинения и играть даже на инструментах. Представляете? А говорят, рабство в США было отменено в середине 19 века. Вот такие тернии к звездам. Теперь же покидаем 70-е, переходим в следующее десятилетие. Наша остановка 3 июля 1986 года. В хит-параде «Звуковая дорожка московского комсомольца». На 7-й строчке в нем 40 лет назад фигурировала чудесная песня «Верю я» группы «Браво» с бесподобной Жанной Агузаровой.

Вот можете спорить, но это лучшая песня советской эпохи в стиле регги и лучший женский вокал конца 80-х. Жанна Агузарова и группа «Браво» в 86-м ярко сверкнули, заявив о себе сначала в программе «Музыкальный ринг», ну а год спустя покорили страну, выпустив дебютный винил «Ансамбль «Браво». Ну а уж если говорить именно о песне «Верю я», то обязательно нужно сказать о Гарике Сукачеве. Это он написал песню в соавторстве с басистом Сергеем Бритченковым еще в 82-м, когда основатель «Браво» Евгений Хафтан был участником группы Сукачева по скриптум. И изначально композиция называлась «Белый день» и исполнялась вообще в духе группы «Смоки». В 83-м Хафтан, уходя из постскриптума, прихватил не только музыкантов, с которыми создал группу «Браво», но и песню «Белый день». Он изменил ее в стиле регги, и композиция в итоге вышла под названием «Верю я» уже в исполнении блистательной Жанны Агузаровой. Продолжим наше путешествие по временной шкале 20 века. Давайте перенесемся в 91-й год и посмотрим на верхнюю часть списка американского чарта Billboard от 3 июля. Тройку лидеров в нем замыкал бомбический трек от британской команды EMF «Unbelievable».

Ну вот сразу скажу, что у группы-то IMF таких громких хитов больше-то и не было. Да, музыканты собрали трек как мозаику из разных сэмплов. Главной фишкой песни стал вокальный сэмпл «It's Unbelievable», который позаимствовали из выступления американского комика Эндрю Дайса Клея. Сингл в 90-м был издан на Туманном Альбионе, где в чарте рванул до третьего места, а через полгода был выпущен в Штатах, где вовсе добрался до вершин. Unbelievable оказался самой большой удачей у IMF. Впоследствии развить успех группа не сумела, хотя уже в этом веке трижды пыталась возобновить карьеру, но безуспешно. Ну а сейчас отправимся в 2004-й. Во всероссийском радио топ-хит-чарте на 19-й строчке тогда дебютировала группировка «Ленинград» с блокбастером «Геленджик».

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Расскажите о своих скрытых талантах.
2: Мой талант — приходить на встречу раньше всех и ждать тех, кто стабилен в опозданиях.
1: По мне, лучше раньше прийти, но я потом постоянно страдаю. Ты же знаешь, что этот человек опоздает. Он всегда опаздывает.
2: 100% опоздает. Зато, если мы друг другу назначим встречу, мы точно придем вовремя.
1: Заранее даже. И разбежимся уже в то время, когда нужно было бы собираться.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор — «Верный». И экономный.
3: Спасибо, что вы, друзья, приехали. Мы очень рады, что вы здесь.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Еще много меланхоличных и красивых баллад в нашем плейлисте сегодня будет обязательно, но прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Ахе, а также Северо-Курильске без осадков плюс 11 градусов. В Тымовском небольшой дождь до плюс 15. Далее по городам везде погода ожидается без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14. В Углегорске, Чехове, а также в Курильске 17 градусов тепла. В Тумари, Невельске и Хомске тоже без осадков и плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до плюс 10. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков не обещают, ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости». Вы идете домой и видите на асфальте пухлый кошелек, а внутри купюры, пахнущие удачей. В голове уже выстраивается план купить кроссовки, сходить в ресторан, накопить на мечту, но есть нюанс. Если вы не отнесете находку в полицию, ваша мечта может обернуться судимостью. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4, телефон 515-470.
1: Другие новости.
0: Юристы объясняют, найти деньги – это не преступление, но оставить их себе уже серьезное нарушение. Если вы нашли кошелек и не сообщили об этом, это расценивается как хищение. Размер тоже имеет значение. Если в находке менее 2500 рублей, то просто штраф. Если больше денег – уголовная ответственность. И это не шутки. По статистике, ежегодно возбуждается около 1000 таких дел. А за кражу чужого имущества, в том числе найденное, предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Давайте запомним, что бесплатных денег в жизни не бывает. Если нашли кошелек, отнесите его в полицию. Это не только честно, но и безопасно для вас. В конце концов, лучше потерять несколько минут в отделении, чем несколько лет свободы. А если уж совсем не в моготу, успокаивайте себя тем, что вы делаете доброе дело. И спите спокойно, без угрызений совести и без полиции в дверях. Это были другие новости. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Кресс. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, временами небольшой дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра плюс 14 градусов. В Красногорске, Макарове, а также Корсакове и Аниве до 17 градусов выше нуля. В Долинске и Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись от

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Ахе, а также в Северо-Курильске ожидается ясная погода без осадков, плюс 11. В Тымовском небольшой дождь и до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14. В Углегорске, Чехове и Курильске воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Томари, в Невельске, а также в Хомске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 24 градуса. Погода ожидается солнечная, ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Расскажите о своих скрытых талантах.
2: Мой талант – приходить на встречу раньше всех и ждать тех, кто стабилен в опозданиях.
1: По мне, лучше раньше прийти, но я потом постоянно страдаю. Всех. Ты же знаешь, что этот человек опоздает. Он всегда опаздывает.
2: 100% опоздает. Зато, если мы друг другу назначим встречу, мы точно придем вовремя.
1: Заранее даже. И разбежимся уже в то время, когда нужно было бы собираться.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. Каждый хотя бы раз в жизни боялся нажать не ту кнопку в телефоне. Но особенно бодрит момент, когда деньги ушли не маме, не другу и не мастеру маникюра, а какому-то счастливому незнакомцу. И вот вы уже не просто пользователь банка, а участник финансового квеста «Верни свое, если сможешь». Как поступить в такой ситуации, расскажем прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит, весь ассортимент на напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470. Юрист Карина Асанова объяснила, если деньги переведены ошибочно, получатель обязан их вернуть, потому что это считается неосновательным обогащением. Самый простой вариант, когда перевод был по номеру телефона, и вы ошиблись всего в одной цифре. Тогда можно попробовать связаться с получателем и попросить вернуть сумму. Если человек оказался честным, поздравляем, вам повезло. Если нет, придется обращаться в банк, фиксировать ошибку, а иногда и идти в суд.
1: Другие новости.
2: С переводом по номеру карты сложнее, связаться с получателем труднее, а для суда могут понадобиться данные ответчика. В таких случаях сначала обращаются в банк, а дальше уже вопрос решается через официальные процедуры. Так что главный совет – проверяйте номер перед переводом так внимательно, будто это не телефон, а код от сейфа с семейным золотом. Потому что одна лишняя цифра, и ваши деньги уже отправились в самостоятельное путешествие. Причем без вас, без чемодана и, скорее всего, без обратного билета. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, временами небольшой дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра плюс 14 градусов. В Красногорске, Макарове, а также Корсакове и Аниве до 17 градусов выше нуля. В Долинске и Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьникс».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: На островах 19 часов. Новости на радио АСТВ.
1: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Более 730 тонн доступной рыбы продали в Южно-Сахалинске с начала года. Съезд лидеров опоры России в Южно-Сахалинске собрал бизнесменов из 60 регионов страны. Современный скейт-парк открылся в городском парке «Дружба» в Долинске. В Южно-Сахалинске подвели промежуточные итоги региональной программы по обеспечению жителей свежевыловленной рыбы по доступным ценам. С начала года в городском округе реализовано более 730 тонн продукции. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Торговые точки, предлагающие рыбу по социальным ценам, работают не только в областном центре, но и в планировочных районах и селах. Ассортимент включает камбалу, навагу, треску, минтай,

0: сельдь, красноперку и мойву. Ориентироваться покупателям помогают специальные ценники с указанием оптовой и розничной стоимости. Торговая наценка на такую рыбу строго контролируется и не превышает 20%. Съезд лидеров общероссийской организации предпринимателей «Опора России» в Южно-Сахалинске собрал бизнесменов из 60 регионов страны, а также представителей Китая. Одной из главных тем деловой программы стало развитие беспилотных систем и роль малого и среднего бизнеса в этой отрасли. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, такие аппараты постепенно входят в повседневность. В регионе уже разработали 75 сценариев применения дронов в народном хозяйстве. Например, беспилотники используют для мониторинга лесных пожаров, поиска пропавших людей, борьбы со стихийными свалками, проверки дорог, крыши трубопроводов. Производством дронов на острове занимается центр «Крылья Сахалина». Также на Сахалине создан первый в России официальный дронопорт «Пушистый». Современный скейт-парк открылся в городском парке «Дружба» в Долинске. На новой площадке разместили элементы для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах. Здесь также планируют проводить спортивные соревнования по экстремальным видам спорта. День флота отметят на пляже Переплюй 4 июля. Большой семейный праздник для жителей и гостей Углегорского района подготовила Восточная горнорудная компания. Он начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера. Занятия по душе здесь могут найти как взрослые, так и дети. На площадке будут работать творческие игровые зоны. Также запланированы выступления артистов, спортивные активности и флешмобы. При этом для гостей будут организованы бесплатные автобусы. Они будут отправляться от автовокзала из Углегорска и от кафе-центра из Шахтерска. Организаторы напоминают, вход на праздник свободный, но пронос алкоголя запрещен. Гостей в состоянии опьянения на территорию мероприятия также не допустят. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И по традиции в завершение погоды, в Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 16 градусов. На этом у меня все. С новостями вас познакомила Виктория Тарабарина.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля. В Ахе, а также в Северо-Курильске ожидается ясная погода без осадков, плюс 11. В Тымовском небольшой дождь, до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14. В Углегорске, Чехове и Курильске воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Томари, в Невельске, а также в Хомске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 24 градуса. Погода ожидается солнечная, ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Вафли «Акульчев» в ассортименте 65,95 за 100 грамм. Персик «Желтый» 449,95 за 1 килограмм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
8: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: 399-111. АСТВ. Ясно? Понятно о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, временами небольшой дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра плюс 14 градусов. В Красногорске, Макарове, а также Корсакове и Аниве до 17 градусов выше нуля. В Долинске и Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
6: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: в мире знать. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Балалайка – не просто инструмент, а настоящий символ России. Треугольный корпус, три струны и звонкий задорный звук. Вот она, наша балалайка. Когда музыкант быстро перебирает струны или виртуозно брякает по ним, получается такая веселая живая мелодия, что ноги сами просятся в пляс. Балалайке уже несколько веков. Еще в старину скоморохи развлекали народ ее задорными переливами. Но потом про балалайку чуть было не забыли. Но в конце 19 века музыкант Василий Андреев возродил ее, усовершенствовал и создал первый оркестр русских народных инструментов. С тех пор балалайка снова звучит на всю страну. Вот, казалось бы, всего три струны, но умелый музыкант вытягивает из нее столько разных звуков. И веселых, и грустных, и быстрых, и плавных. Она может и задорно-плясовую сыграть, и трогательную лирическую мелодию. Ну а сегодня балалайку можно услышать не только на фольклорных концертах. Ее иногда включают и в современные аранжировки. А вот дети и взрослые с удовольствием учатся на ней играть. Так что услышал балалайку? Прислушайся. Этот звонкий родной звук сразу поднимает настроение.
1: Звуки музыки.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля. В Ахе, а также в Северо-Курильске ожидается ясная погода без осадков, плюс 11. В Тымовском небольшой дождь, до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14. В Углегорске, Чехове и Курильске воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Томари, в Невельске, а также в Хомске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 24 градуса. Погода ожидается солнечная, ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, временами небольшой дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра плюс 14 градусов. В Красногорске, Макарове, а также Корсакове и Аниве до 17 градусов выше нуля. В Долинске и Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля. В Ахе, а также в Северо-Курильске ожидается ясная погода без осадков, плюс 11. В Тымовском небольшой дождь до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14. В Углегорске, Чехове и Курильске воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Томари, в Невельске, а также в Хомске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 24 градуса. Погода ожидается солнечная, ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, временами небольшой дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра плюс 14 градусов. В Красногорске, Макарове, а также Корсакове и Аниве до 17 градусов выше нуля. В Долинске и Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

новостное.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июля. В Ахе, а также в Северо-Курильске ожидается ясная погода без осадков, плюс 11. В Тымовском небольшой дождь, до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха в Смирных завтра плюс 14. В Углегорске, Чехове и Курильске воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Томари, в Невельске, а также в Хомске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 24 градуса. Погода ожидается солнечная, ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

Не летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами. За руки держались мы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи,

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Лапша быстрого приготовления «Шин-рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» окрошечный 149,95 за 1,5 литра.
1: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама.
1: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Когда врадуешься кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

0: Родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: станция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 июля, в Ахе, а также Северо-Курильске, 11 градусов тепла без осадков. В Тымовском сегодня погода ожидается дождливая, до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде ясная погода без осадков. В Смирных сегодня 14 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове и в Курильске до плюс 17 градусов. В Томари, а также Невельске и Хомске тоже без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 22, плюс 24 градуса. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
4: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: ТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июля. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске – 14 градусов выше нуля. В Красногорске, Макарове, а также в Корсакове и Аниве сегодня плюс 17 градусов. В Долинске и Вахотском тоже без осадков, до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня днем температура от 22 до 24 градусов тепла. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Раскопа-центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, гороскоп на 4 июля на сегодня. Овны, утро начнется с раздражения по мелочи, не цепляйтесь за это. К обеду придет ясность по вопросу, который висел несколько недель, ну а вечер посвятите тому, кто давно ждет вашего внимания. Тельцы – день для финансовых решений, не крупных, но важных. Что-то, что откладывали, сделайте сегодня. В личном не ждите, что партнер догадается, скажите об этом ему прямо. Близнецы – много общения, и это ваша стихия сегодня, но среди всего этого шума один разговор окажется по-настоящему важным. Не пропустите его за болтовней. Раки – не лучший день сегодня для новых знакомств, зато и идеальный для углубления того, что уже есть. Позвоните какому-то близкому человеку просто так, без повода. Львы вас заметят там, где вы не ожидали. Рабочий момент, который казался незначительным, окажется поворотным. Будьте собой, именно это сегодня и нужно. Девы, день, когда ваша внимательность спасет ситуацию. Вы заметите, что другие пропустят. Используйте это, но без занудства. Весы, кто-то сегодня попросит вашего совета. Дайте его честно, не то, что хотят услышать. Сегодня ваша прямота ценнее дипломатии. Скорпионы, старая история всплывет в памяти. Не случайно всплывет, есть что-то, что вы и так не отпустили. Сегодня хороший день, чтобы начать. Стрельцы, сегодня поступит неожиданное предложение, не отметайте его сразу, оно выглядит странно, но внутри что-то отзывается. Прислушайтесь к этому отклику. Козероги, день потребует гибкости, а не плана, все пойдет не по расписанию, и это окажется лучше, чем вы думали. Водолеи, идею, которая пришла сегодня утром, запишите обязательно, она важнее, чем кажется в первую минуту. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Чья-то чужая проблема будет вас тянуть вниз. Помогите, конечно, но не ныряйте за ней на дно. Ваш покой тоже очень важен. Это был и еще будет гороскоп на сегодня, на 4 июля. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 июля, в Ахе, а также Северо-Курильске, 11 градусов тепла без осадков. В Тымовском сегодня погода ожидается дождливая, до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде ясная погода без осадков. В Смирных сегодня 14 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове и в Курильске до плюс 17 градусов. В Томари, а также Невельске и Хомске тоже без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 22, плюс 24 градуса. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
8: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа «Dreambox», город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
9: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июля. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 14 градусов выше нуля. В Красногорске, Макарове, а также в Корсакове и Аниве сегодня плюс 17 градусов. В Долинске и в Охотском тоже без осадков, до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня днем температура от 22 до 24 градусов тепла. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый сад.